Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створю со мною. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Вершу сам на идею гениально, здаю па извая максимально, морда се здила бамбу.

боги, боги, створи со мною. Я со мною, ага, я со мною, боги, боги, боги, боги, боги, створ. Козно риш такой се лажье диха, здей всяк чловк се мин насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега ночка правйо и не църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир, резу кар со мною, я с мамко.